0: Energy, доброе утро.
1: Доброе утро. Мужчина позвонил. Я брат Ваня Тучинова. А Елена Попариза за
0: Пучи. Добре, Елена Попариза за нея. Хубав, успешен ден. Антик си обещахме. Ми ще припомним как звучеше Die for You.